0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Более миллиона казахстанцев присоединились к проекту «Читающая нация». Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане. Самала Ислямова вошла в состав жюри Пусанского международного кинофестиваля. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Более 1 000 000 казахстанцев зарегистрировались для участия в республиканском проекте «Читающая нация». Проект реализуется в рамках исполнения указа главы государства Касым-Жомарта Токаева о мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации, сообщает Казправда.кз. По данным издания, участники могут выбрать одно из 7 конкурсных направлений. После регистрации им предстоит в течение 6 месяцев прочитать 15 книг и пройти несколько этапов отбора на уровне организации районов, городов и регионов. На региональном этапе участники будут соревноваться в командном формате. В республиканском этапе в Астане примут участие 200 человек из всех 20 регионов страны. Им предстоит пройти тестирование, конкурсные задания и публичные выступления перед жюри. По итогам финала будут определены 10 лучших читателей Казахстана. Каждый из них получит главный приз в размере 10 миллионов тенге. Международный фестиваль фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта «Астана AI Film Festival» пройдет в столице. В фестивале участвуют как начинающие авторы, так и создатели AI-контента с международной аудиторией. В течение 3 дней в Астане соберутся финалисты конкурса, члены международного жюри, представители технологической и креативной индустрии. На конкурс принимаются короткометражные фильмы продолжительностью от 3 минут. Одним из главных условий стал формат Full AI. Искусственный интеллект должен быть ключевой частью процесса создания фильма. В десятку стран с наибольшим числом заявок вошли США, Индия, Китай, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Япония, Бразилия, Франция и Казахстан. Казахстанская актриса Самала Ислямова вошла в состав жюри основного конкурса 31-го Пусанского международного кинофестиваля, передает Мустафин Магазин. Возглавит судейскую команду режиссер Джан Имоу. Вместе с Ислямовой эксперты оценят картины, вошедшие в официальную конкурсную программу этого года. Фильмом открытия фестиваля станет южнокорейская романтическая антология Ким Джон Квана «Стол, день и ночь». В секции «Иконы» представят 35 картин мировых авторов. Пусанский кинофестиваль пройдет в Южной Корее с 6 по 15 октября 2026 года. По итогам работы жюри вручит награды за лучший фильм, режиссуру, актерскую работу, художественный вклад и специальный приз. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 21 сентября, 11 часов дня. И вместе с вами программа «В мире классики». Я Анастасия Боровикова. Сегодня нашу программу мы открыли фрагментом фортепианного концерта Тляса Кашгалиева в исполнении солистки Женео Бакировой и Российского национального оркестра под управлением дирижера Александра Сладковского. А сейчас встретимся с миром музыки Иоганна Себастьяна Баха. Сюиты и партиты, как жанр, конечно, появились задолго до Баха, но именно полифоническое мышление композитора, по мнению многих исследователей и музыковедов, позволило апоэтизировать сочинения и вывести эти циклические формы на совершенно новый уровень. Сейчас мы услышим с вами скерцо из партиты номер 3 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении пианиста Рафаэля Блехача.

программе «В мире классики» прозвучало сочинение Иоганна Себастьяна Баха. А сейчас мы услышим сочинение композитора Дитриха Букстехуде. Эти два композитора жили в один исторический момент. И это считаются двумя самыми знаковыми парами в истории классической музыки. Их отношения знамениты одним историческим событием. Осенью 1705 года, молодой, тогда еще малоизвестный 20-летний Иоганн Себастьян Бах прошел пешком около 400 километров от Арнштадта до Любека, чтобы услышать игру великого мастера органной музыки Дитриха Букстехуде и поучиться у него. Кстати, совсем скоро, 31 октября, в Казанской академической филармонии имени Жамбыла пройдет интереснейший концерт «Жемчужины северонемецкого барокко», где прозвучит в том числе музыка, органная музыка Дитриха Букстехуде. А сейчас слушаем третью часть «Покапреста» сонаты номер 7 Дитриха Букстехуде.

В исполнении камерного оркестра Казанской национальной консерватории имени Курунгазы и дирижера Евгения Бушкова прозвучал «Гавот», третья часть, из сюиты из времен Хольберга, композитора Эдварда Грига. В продолжении программы «В мире классики» мы тоже встретимся с жанром сюиты. Его оригинальность во второй половине XX века станет такова, что инструментальный жанр получит новое прочтение как театр миниатюр. Образец инструментального театра миниатюр можно услышать в сочинении Альфреда Шнитке «Сюите в старинном стиле». С одной стороны, это достаточно легкое для восприятия сочинение Шнитке, образец его мастерства стилизатора. Оно появилось на основе киномузыки. Работа Шнитке над сюитой в старинном стиле охватывает достаточно большой для композитора период с 1965 по 1972 года. Первоначально у композитора возник замысел создания серии инструментальных пьес, предназначенных для педагогических целей. Позднее отдельные пьесы из этого сборника стали музыкальный конвой для звукового оформления двух фенофильмов Эллена Климова «Похождение зубного врача» и «Спорт-спорт-спорт». Лишь в 70-е годы окончательно завершенная сюита в старинном стиле становится концертным произведением. Оно представляет собой 5 музыкальных частей, стилизованных под барочную музыку. Изначально это были 3 пьесы, написанные для фильма «Похождение зубного врача», «Пастораль», «Балет» и «Пантомима», и 2 пьесы для фильма «Спорт-спорт-спорт», «Минуэт» и «Фуга». Однако сумма этих частей в корне изменила смысл общего. Получилось очень сильное музыкальное произведение, в котором за счет интонации возникает глубочайшее философское содержание. В исполнении оркестра «Виртуозы Москвы» слушаем вторую часть балет «Сюиты в старинном стиле» Альфреда Шнитке в аранжировке Владимира Спивакова и Владимира Мильмана.

В программе «В мире классики» в исполнении London Mozart Players Orchestra дирижера Матиаса Бамерта прозвучала первая часть «Граве Аллегро Ассай» симфонии «Си бемоль мажор» Вацлава Пихля. Продолжит нашу программу третья часть минуэт трио квинтета номер 7 Луиджи Беккерини.

В исполнении скрипачки Глеи Жаровой и пианиста Юрия Панова прозвучала песня «Без слов» Петра Ильича Чайковского. А сейчас мы продолжаем нашу программу вальсом из цикла «Пять пьес. Опус 25» Юрия Шапорина в исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В мире классики» в исполнении пианиста Вячеслава Ранжина. Прозвучало произведение «Япурай» в переложении Адильжана Толокпаева. В продолжении программы нас с вами ждет два концерта. Сначала концерт для кларнета с оркестром Юлиуса Рица, третья часть, а сразу после него концерт для валторны с оркестром номер два, третья часть ронда Рихарда Штрауса.

В исполнении пианиста Амира Тюбинихина прозвучала фортепианная прелюдия «Минестрели» французского композитора Ашеля Клода Дебюсси. Продолжает программу «В мире классики» фортепианный квинтет Софьи Губайдулиной, первая часть «Аллегро» в исполнении Киевского камерного ансамбля.

В исполнении Алибека Днишева и Евгения Шендеровича прозвучали две песни из вокального цикла «Любовь поэта» Роберта Шумана на стихи Генриха Гейне. А сейчас в исполнении Лондонского филармонического оркестра и дирижера Энрике Батиса слушаем оргию из фантастических танцев Хоакина Турина.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Гобой. Инструмент из семейства деревянных духовых. С красивым, певучим, сильным голосом. Правда, несколько гнусавого тембра. Но это и придает звучанию гобоя неповторимость и характерность. Если совсем уж придираться, то можно сказать, что в верхнем регистре он иногда звучит рисковато, хотя все зависит от исполнителя. Те, кто умеет играть на гобое, называют его самым каверзным из всех музыкальных инструментов и утверждают, что приручить его – дело непростое. Бесспорно, звук у гобоя красив и интересен, но у начинающих гобоистов он напоминает кряканье утки, а то и скрип двери. Традиционно по гобою настраивается оркестр. Гобоист тянет ноту ля, остальные пытаются приблизиться к идеалу. Принято считать, что эта почетная обязанность связана с тем, что гобой – самый интонационно стабильный инструмент симфонического оркестра. Хотя многие музыканты уверены, что дело в особенно пронзительном звуке гобоя. Его слышно даже тогда, когда настраиваются все одновременно инструменты. Самым древним предком гобоя считается инструмент, обнаруженный при раскопках древнего Шумера. Датируется он примерно 3000 лет до нашей эры и представляет собой трубку с двойными язычками. Изобретение же, собственно, гобоя приписывают французским мастерам 17 века – Филидору и Отетеру. Правда, их гобой через полтора века был модернизирован. Тогда конструкция почти всех деревянных духовых инструментов пережила настоящую революцию. И затеял ее Теобальд Бем. Он изобрел систему особых клапанов. Сначала клапаны были опробованы на флейте, а потом и на других инструментах. Для гобоя эту систему адаптировали отец и сыновья Триберы и Люсьен Франсуа Лоре. Если без подробностей, то благодаря этому изобретению величина и расположение отверстий на инструменте больше не зависело от длины пальцев музыканта. А это позволяло улучшить интонирование, сделать тембр более ясным и чистым и заметно расширить диапазон звучания. Интересно, что гобой – один из тех редких инструментов, для изготовления которого достаточно долго подбирался оптимальный материал. Первые гобои делали из тростника или бамбука, но очень скоро стало очевидным, что инструменту нужно что-то более прочное и устойчивое к переменам обстановки. В поисках подходящего варианта музыкальные мастера пробовали разные образцы древесины – самшит, бук, дикая вишня, палисандр, груша. Некоторые гобои эпохи барокко были сделаны даже из слоновой кости. В конце концов, подходящим материалом оказалось черное дерево. Оно и остается основным для производства гобоев до сих пор, хотя иногда применяется древесина экзотических деревьев, например, кокобола и фиолетовое дерево. Современные мастера экспериментировали и с металлом, и плексигласом. Одно из последних технологических нововведений применяется фирмой Buffet Crampon. Инструменты по технологии Greenline из материала, состоящего на 95% из порошка черного дерева и на 5% из углепластика. Обладая практически теми же акустическими свойствами, что и инструменты из черного дерева, кларнеты Greenline намного устойчивее к изменениям температуры и влажности. А это значительно снижает риск повреждения инструмента, кроме того, они легче и дешевле.

0: Это был Габой в программе «Радио Классик» Алем Аспаптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстан и Франция расширяют сотрудничество в сфере культуры. Более 60 издательств представили книги на ярмарке «Ктапфест» в Алматы. Детский пленэр вошел в Книгу рекордов Казахстана. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В рамках НИИ культуры Казахстана во Франции в Париже министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кыркбаев встретился с министром культуры Франции Катрин Пегар, передает Казинформ. На встрече стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере культуры. Арман Кыркбаев отметил, что культурные связи между Казахстаном и Францией активно развиваются. Министр добавил, что высокий уровень двухсторонних отношений и частота контактов во многом обусловлены дружескими и доверительными отношениями между президентами Казахстана и Франции. В ходе встречи глава ведомства подтвердил готовность приложить усилия для расширения взаимодействия между учреждениями культуры. Особое внимание было уделено взаимным гастролям казахстанских и французских коллективов. Катрин Пегар, в свою очередь, выразила заинтересованность в совместных проектах. Также обсуждались обучение, стажировки и взаимные мастер-классы для специалистов двух стран. В Алматы в рамках празднования Дня города прошла городская книжная ярмарка «Ктапфест». В этом году в ней приняли участие более 60 издательств, представивших вниманию читателей новые и избранные издания различных жанров и направлений. Свои произведения представили Ахперен Елгезек, Мирас Кесебаев, Санжар Керімбай, Бахтжан Бухарбай и другие писатели. Отдельная площадка была посвящена встречам с писателями, литературоведами и представителями издательской отрасли. Посетители могли пообщаться с авторами и обсудить книги, литературу и творчество. Программу ярмарки дополнили концертное выступление и исполнение традиционных песен. Также в рамках празднования Дня города в Алматы состоялся масштабный детский пленэр Алматы «Бала-арт Мыңбала», объединивший на одной площадке 1000 юных художников, передает агентство «Казинформ». Главным событием творческого праздника стала официальная регистрация национального рекорда. Алматы «Бала-арт Мыңбала» вошел в Книгу рекордов Казахстана как самый масштабный детский пленэр в стране. 1000 юных алматинцев одновременно создавали картины о родном городе. В своих работах дети показали Алматы через его историю и узнаваемые символы. Великий шелковый путь и золотого человека, старые улицы и знаменитый апорт, горные вершины, фонтаны и цветники, современный мегаполис и Алматы будущего. Еще одним знаковым событием стала премьера гимна детства Алматы. Новую композицию впервые исполнили сводный детский хор и участники пленэра. Финальным аккордом мероприятия стала масштабная композиция. Юные художники вместе развернули полотно с символикой Алматы «Бала-арт Мыңбала» как символ детского творчества, единства и любви к родному городу. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.